Медемеу Дон FM Чаналика Мачас Акашвани Каргилна Заринчиот Вокс Подарисани Тусот Турчу Сонсук На Чидирим Шочу Пет Пи Промачик Прокамени Вокс Пондека Чомс Аския Ходаран На Име Тусот Чуин Си Камача Янти Шита Лептук Диаман Бусах Памача Изин Шаз Дебаса Дяжу Ходан Рисал Мали Фахрим Ассаламу Алейкум Джай Хин.